не всякое. И на дороге нет смешнее. Да, сил уступиться не всякое. Да, сил уступиться не всякое.